когда следует пингвини по кадетам падает на свой скач. А до следует дупини по досыне мотоголарами. А до следует птицы по кадотлете за тысячу газ. А до негдар не, а до не как ми. И до негдар не, а до не как ми.